0: tina la manda kakhi zi le yukchi dari rigur mo chik tong nintong ku labok chi rida song kyub chi ta ngso san rasi tong jina xa ori, guwa ori, zu ori, zhong la sopi ki tole na ta rida na ka mambos ori ta tila song kyub chi sige tila ina hingxin ki san chan zatu, zhutu, togdo karmo ngurab ngon razi xe jina, nyerong ta ngson razi xe tong jina hingxin yog san chan kishon razi tira di ori Та тачи дюмэнэ та аан тэрала аан цэг саша сунгёбчэнэ, рэдах сунгёбчэнэ, ла сухбэг тоглэнэ, та цэг хэнчэн бангбу гаргабрэдэ, мэнда на цухбу цунгзуаму рэму. Та тачи дюмэнэ та аан тэрала ебо чанс дябсэ дэйорэ.
1: Та гэра дусам та нюцама нема аги та лабжая ки нанолия гэла киранг лобзэн чиба та та танда гэн сиянг да чунгзу гангу лабжа юарба, та тэнсу чайдин хэнжэ дугэ?
0: Чик чик тоба лоси та нсон дэс гэнэ лобжи гэ тэдэ нэ та бүгэ дэ тэбрэ ёмари гэла ла та тэп лобжи чэсик тэпчи ёри тими ши бүгэ ла тэбэ ёмари та бүгэ ла чэ орсэ нэ бүгэ ла цоэ бэнда хянюк чэ цэр дэ мула та набан гэ гола ёгэ чэ цэр дэ та чэсо дэл мар чэ онсэ ла мэ хэ цэгла тинса бүгэ дэ тэбрэ дэ тэбрэ ла лэн хи бэн сэ ка та цоэ бэн та тэп дэ цама дуга
1: ピーピー、ジャンディチチェ。お、エンジョイヨーバ。お、エンジョイヨーバ。ディザ、ロゼンキ、カレ、カタンティ、マンボチェ、インジヨーバ、ティザ。ヨーヨーヨー。ディザタナガマボ、タティンガケルキンチェドディ、ジャイズヨーマリ、ポイズダアンチズヨーリ。タティメシヨーマリ。タテラゲンラ、ゲンラレレレテブレレヨーリ。ティメシポゴラテブヨーマリ、テブコヨーマリ。ナゲマサーク、タトマヒャントラロブジグルキンチェド。ヒョフヨーマリ。
0: 다 뜨뜨 제어리스나 다 뜨뜨 사마라 속바 뜨슨 참만 저거 만족을 하래